0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: это все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,

этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаунс и новости на этот час. В новом учебном году планируются изменения в школьном образовании. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды. Латвия вошла в топ-30 стран в рейтинге благополучия. В Даугавпилсе продолжаются работы по обновлению остановок общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. В новом учебном году планируются существенные изменения в стандарте образования. Учащимся дадут возможность исправить как минимум одну проверочную работу по каждому учебному предмету. Для получения аттестата об окончании 9 класса больше не будут оцениваться результаты централизованных экзаменов, а также в 9 классе планируется ввести централизованный экзамен по естественным наукам, сообщили в Министерстве образования и науки. Изменения в стандарте образования предусмотрены с 1 сентября, однако они еще должны быть рассмотрены в правительстве. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды, что оставит без акушерской помощи рожениц сразу нескольких приграничных районов Латвии. Похожая ситуация и с педиатрией. До сих пор в больнице работали 2 педиатра – в приемном покое и в детском отделении. С сентября дежурный педиатр будет один на оба отделения. Изменения связаны с реформой, которую подготовило Министерство здравоохранения и поддержало правительство. Балвская больница в дальнейшем будет обеспечивать функции медучреждения более низкого уровня – локальной больницы. В то же время, со слов министерства, с учетом ее географического расположения и значения в обеспечении медпомощи жителям приграничья, для Балвской больницы предусмотрен расширенный доступ к специалистам. Министерство здравоохранения указало, что продолжит диалог с Национальной службой здоровья и самоуправлениями, чтобы найти устойчивые решения для развития медуслуг в регионе, основываясь на данных, интересах пациентов и требованиях к качеству здравоохранения. Латвия заняла 30-е место среди 161 страны мира в рейтинге благополучия британского аналитического центра Legatum Prosperity Index за 2026 год. Это самый низкий результат среди стран Балтии. Литва расположилась на 25-й позиции, а Эстония на 19-й. Стоит отметить, что рейтинг оценивает не только состояние экономики и уровень доходов. Его авторы пытаются определить, насколько страна развита, свободна и насколько прочны отношения внутри общества. Daugavpils Satiksme сообщает, что в ближайшее время продолжатся работы по обновлению остановок, которые проводятся в рамках гарантийного периода. Работы выполняются поэтапно. Специалисты восстанавливают, а при необходимости заменяют элементы инфраструктуры остановок, включая скамейки, брусчатку и другие элементы благоустройства. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к проводимым работам. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.

ближайшем выпуске новостей. В новом учебном году планируются изменения в школьном образовании. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды. Латвия вошла в топ-30 стран в рейтинге благополучия. В Даугавпилсе продолжаются работы по обновлению остановок общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН-2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканц и новости на этот час. В новом учебном году планируются изменения в школьном образовании. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды. Латвия вошла в топ-30 стран в рейтинге благополучия. В Даугавпилсе продолжаются работы по обновлению остановок общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. В новом учебном году планируются существенные изменения в стандарте образования. Учащимся дадут возможность исправить как минимум одну проверочную работу по каждому учебному предмету. Для получения аттестата об окончании 9 класса больше не будут оцениваться результаты централизованных экзаменов, а также в 9 классе планируется ввести централизованный экзамен по естественным наукам, сообщили в Министерстве образования и науки. Изменения в стандарте образования предусмотрены с 1 сентября, однако они еще должны быть рассмотрены в правительстве. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды, что оставит без акушерской помощи рожениц сразу нескольких приграничных районов Латвии. Похожая ситуация и с педиатрией. До сих пор в больнице работали 2 педиатра – в приемном покое и в детском отделении. С сентября дежурный педиатр будет 1 на оба отделения. Изменения связаны с реформой, которую подготовило Министерство здравоохранения и поддержало правительство. Балвская больница в дальнейшем будет обеспечивать функции медучреждения более низкого уровня – локальной больницы. В то же время, со слов министерства, с учетом ее географического расположения и значения в обеспечении медпомощи жителям приграничья, для Балвской больницы предусмотрен расширенный доступ к специалистам. Министерство здравоохранения указало, что продолжит диалог с Национальной службой здоровья и самоуправлениями, чтобы найти устойчивые решения для развития медуслуг в регионе, основываясь на данных, интересах пациентов и требованиях к качеству здравоохранения. Латвия заняла 30 место среди 161 страны мира в рейтинге благополучия британского аналитического центра Legatum Prosperity Index за 2026 год. Это самый низкий результат среди стран Балтии. Литва расположилась на 25-й позиции, а Эстония – на 19-й. Стоит отметить, что рейтинг оценивает не только состояние экономики и уровень доходов. Его авторы пытаются определить, насколько страна развита, свободна и насколько прочны отношения внутри общества. Даугавпилс Сатиксме сообщает, что в ближайшее время продолжатся работы по обновлению остановок, которые проводятся в рамках гарантийного периода. Работы выполняются поэтапно. Специалисты восстанавливают, а при необходимости заменяют элементы инфраструктуры остановок, включая скамейки, брусчатку и другие элементы благоустройства. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к проводимым работам. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 5 августа. Ожидается солнечная погода днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
9: Доброе утро, планета!
8: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. На полигоне Сейлии проходят международные военные учения. Рельская краевая дума поддержала строительство ветропарка. Даугавпилсское самоуправление поддержало участие 5 учебных заведений в международных проектах. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы. Июль в 5-й раз стал самым влажным в истории наблюдений. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН-2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. На полигоне Сейлии проходят международные военные учения. Прельская краевая дума поддержала строительство ветропарка. Даугавпилское самоуправление поддержало участие 5 учебных заведений в международных проектах. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы. Июль в 5-й раз стал самым влажным в истории наблюдений. Далее подробнее об этих новостях. С 3 по 14 августа на полигоне Сейлии проходят военные учения Baltic Trust 26, которые совместно организуют Национальные вооруженные силы Латвии и Агентство связи и информации НАТО. Внимание жителей! Во время учений в окрестностях полигона на дорогах возможно передвижение военной техники, военнослужащих и бойцов Земессардзе. В ближайших населенных пунктах могут быть слышны звуки выстрелов, а также шум, создаваемый беспилотными системами. Прельская краевая дума поддержала строительство ветропарка Приикули. Помимо самих ветряных установок, планируется построить подстанцию, проложить кабельные линии и создать другую необходимую инфраструктуру. Окончательные технические решения будут определены на этапе проектирования после получения всех согласований. Ветропарк разместится на территории Саумской волости и затронет 18 земельных участков. Перед принятием решения проект прошел процедуру оценки воздействия на окружающую среду, а также обсуждался с местными жителями. Депутаты Даугавпилской городской думы поддержали участие 5 муниципальных учебных заведений в проектах «Erasmus+» и других программах международного сотрудничества. Для их реализации в 2027 году самоуправление выделит более 29 тысяч евро в качестве предфинансирования. В пятерку учебных учреждений вошли средняя школа ИСПЕЮ, средняя школа Валстпилсатес, технологическая средняя школа-лицей, основная школа Сасканес и средняя школа Саулес. После того, как школы полностью реализуют свои проекты и подадут финансовые отчеты, Европейский Союз компенсирует эти расходы и деньги вернутся в городскую казну. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы в парках, скверах, вдоль дорог и тротуаров, а также на других городских территориях. Основной объем работ запланирован в центре города, в микрорайонах Крепость, Эспланада и Гриева. Однако бригады будут работать и в других городских районах. Жителей просят соблюдать осторожность рядом с работающей техникой и держаться на безопасном расстоянии. Июль в Латвии стал 5-м самым влажным июлем в истории наблюдений с 1924 года. Об этом свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В среднем по стране количество осадков составило 163% от месячной нормы. Больше всего осадков в июле было зарегистрировано в Вентспилсе, где их количество составило 350% от нормы, а меньше всего в Резекне – 87% от многолетнего среднего значения. Средняя температура воздуха в июле в Латвии составила плюс 17,5 градусов или на 0,4 градуса ниже нормы. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: большой каблук.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 5 августа. Ожидается солнечная погода днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Vision Express Optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид на ваш атлантский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Tønder zelt, den er stik skrejst.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

ближайшем выпуске новостей. В новом учебном году планируются изменения в школьном образовании. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды. Латвия вошла в топ-30 стран в рейтинге благополучия. В Даугавпилсе продолжаются работы по обновлению остановок общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100280.
8: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
9: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
10: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН 2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В новом учебном году планируются изменения в школьном образовании. С 1 сентября Балская больница перестанет принимать роды. Латвия вошла в топ-30 стран в рейтинге благополучия. В Даугавпилсе продолжаются работы по обновлению остановок общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. В новом учебном году планируются существенные изменения в стандарте образования. Учащимся дадут возможность исправить как минимум одну проверочную работу по каждому учебному предмету. Для получения аттестата об окончании 9 класса больше не будут оцениваться результаты централизованных экзаменов, а также в 9 классе планируется ввести централизованный экзамен по естественным наукам, сообщили в Министерстве образования и науки. Изменения в стандарте образования предусмотрены с 1 сентября, однако они еще должны быть рассмотрены в правительстве. С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды, что оставит без акушерской помощи рожениц сразу нескольких приграничных районов Латвии. Похожая ситуация и с педиатрией. До сих пор в больнице работали два педиатра в приемном покое и в детском отделении. С сентября дежурный педиатр будет один на оба отделения. Изменения связаны с реформой, которую подготовило Министерство здравоохранения и поддержало правительство. Балвская больница в дальнейшем будет обеспечивать функции медучреждения более низкого уровня – локальной больницы. В то же время, со слов министерства, с учетом ее географического расположения и значения в обеспечении медпомощи жителям приграничья, для Балвской больницы предусмотрен расширенный доступ к специалистам. Министерство здравоохранения указало, что продолжит диалог с Национальной службой здоровья и самоуправлениями, чтобы найти устойчивые решения для развития медуслуг в регионе, основываясь на данных, интересах пациентов и требованиях к качеству здравоохранения. Латвия заняла 30-е место среди 161 страны мира в рейтинге благополучия британского аналитического центра Legatum Prosperity Index за 2026 год. Это самый низкий результат среди стран Балтии. Литва расположилась на 25-й позиции, а Эстония на 19-й. Стоит отметить, что рейтинг оценивает не только состояние экономики и уровень доходов. Его авторы пытаются определить, насколько страна развита, свободна и насколько прочны отношения внутри общества. Даугавпилс Сатиксме сообщает, что в ближайшее время продолжатся работы по обновлению остановок, которые проводятся в рамках гарантийного периода. Работы выполняются поэтапно. Специалисты восстанавливают, а при необходимости заменяют элементы инфраструктуры остановок, включая скамейки, брусчатку и другие элементы благоустройства. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к проводимым работам. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисы Плюс». Вчерашний

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 5 августа. Ожидается солнечная погода днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркий летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На полигоне Сейлии проходят международные военные учения. Рельская краевая дума поддержала строительство ветропарка. Даугавпилсское самоуправление поддержало участие 5 учебных заведений в международных проектах. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы. Июль в 5-й раз стал самым влажным в истории наблюдений. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – mīnus 20%. Caporal Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН-2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканц и новости на этот час. На полигоне Селии проходят международные военные учения. Прельская краевая дума поддержала строительство ветропарка. Даугавпилское самоуправление поддержало участие 5 учебных заведений в международных проектах. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы. Июль в 5-й раз стал самым влажным в истории наблюдений. Далее подробнее об этих новостях. С 3 по 14 августа на полигоне Сейлей проходят военные учения Baltic Trust 26, которые совместно организуют Национальные вооруженные силы Латвии и Агентство связи и информации НАТО. Внимание у жителей! Во время учений в окрестностях полигона на дорогах возможно передвижение военной техники, военнослужащих и бойцов Земессардзе. В ближайших населенных пунктах могут быть слышны звуки выстрелов, а также шум, создаваемый беспилотными системами. Прельская краевая дума поддержала строительство ветропарка Приикули. Помимо самих ветряных установок, планируется построить подстанцию, проложить кабельные линии и создать другую необходимую инфраструктуру. Окончательные технические решения будут определены на этапе проектирования после получения всех согласований. Ветропарк разместится на территории Саунской волости и затронет 18 земельных участков. Перед принятием решения проект прошел процедуру оценки воздействия на окружающую среду, а также обсуждался с местными жителями. Депутаты Даугавпилской городской думы поддержали участие 5 муниципальных учебных заведений в проектах «Erasmus Plus» и других программах международного сотрудничества. Для их реализации в 2027 году самоуправление выделит более 29 тысяч евро в качестве предфинансирования. В пятерку учебных учреждений вошли средняя школа ИСПЕЮ, средняя школа Валстпилсатес, технологическая средняя школа-лицей, основная школа Сасканес и средняя школа Саулес. После того, как школы полностью реализуют свои проекты и подадут финансовые отчеты, Европейский Союз компенсирует эти расходы и деньги вернутся в городскую казну. В августе продолжаются плановые работы по покосу травы в парках, скверах, вдоль дорог и тротуаров, а также на других городских территориях. Основной объем работ запланирован в центре города, в микрорайонах Крепость, Эспланада и Гриева. Однако бригады будут работать и в других городских районах. Жителей просят соблюдать осторожность рядом с работающей техникой и держаться на безопасном расстоянии. Июль в Латвии стал 5-м самым влажным июлем в истории наблюдений с 1924 года. Об этом свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В среднем по стране количество осадков составило 163% от месячной нормы. Больше всего осадков в июле было зарегистрировано в Вентспилсе, где их количество составило 350% от нормы, а меньше всего в Резекне – 87% от многолетнего среднего значения. Средняя температура воздуха в июле в Латвии составила плюс 17,5 градусов или на 0,4 градуса ниже нормы. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио Алисы Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 5 августа. Ожидается солнечная погода днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dervete godu 500 ml, 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН 2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Латвийское лето еще может порадовать жаркими днями. И в такие моменты большинству хочется прохлады не только на улице, но и дома. Если кондиционера нет, не спешите отчаиваться. Есть несколько простых способов сделать квартиру заметно комфортнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные хитрости будут от знатоков домашнего уюта. И они рекомендуют. Днем держать окна закрытыми и зашторенными, особенно если они выходят на солнечную сторону. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно вечером, когда воздух на улице становится прохладнее. Если пользуетесь вентилятором, можно поставить перед ним миску или бутылки со льдом, и поток воздуха станет заметно свежее. По возможности лучше реже включать духовку, плиту, утюг и другую технику, которая дополнительно нагревает помещение. А перед сном открывайте двери между комнатами, чтобы прохладный воздух свободно циркулировал по квартире. И еще одна маленькая хитрость. В жаркую погоду лучше выбрать постельное белье из хлопка или льна, ведь натуральные ткани лучше пропускают воздух и помогают комфортнее спать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть август будет по-летнему теплым.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 5 августа. Ожидается солнечная погода днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 17 градусов ночью до 29 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха достигнет 64%. Вероятность дневных осадков составляет 5%, в ночное время 15%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о программе государственной поддержки приобретения электромобилей и о том, какую роль она играет в развитии экологичного транспорта в Латвии. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Крист Лейшкалнс, который принимал участие в разработке программы поддержки электромобильности и хорошо знает, как эти механизмы работают на практике. По словам Криста Лейшкалнса, одна из главных задач государственной поддержки – помочь жителям сделать первый шаг к переходу на более экологичный транспорт. Несмотря на то, что стоимость электромобилей постепенно снижается, первоначальные вложения все еще остаются существенными для многих семей. Именно поэтому в Латвии продолжает действовать программа поддержки, которая позволяет компенсировать часть расходов при покупке электромобиля. Особенно важную роль такая программа играет для многодетных семей. Как отметил эксперт, практика последних лет показывает, что поддержка действительно работает. Многие жители признают, что именно возможность получить государственное софинансирование стала решающим аргументом при покупке первого электромобиля. При этом программа рассчитана не только на новые автомобили. Получить поддержку можно и при покупке подержанного электромобиля, если он соответствует установленным требованиям. Это существенно расширяет круг потенциальных участников программы и делает электромобильность доступной для большего числа жителей. Крист Лейшкалнс подчеркнул, что важным преимуществом новых условий является и дополнительная поддержка для многодетных семей. Для семей, воспитывающих несколько детей, размер помощи может быть значительно выше, чем для остальных участников программы. Кроме того, предусмотрена дополнительная поддержка для тех жителей, которые готовы отказаться от старого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и передать его на утилизацию. По словам эксперта, государственная поддержка позволяет не только ускорить обновление автопарка страны, но и способствует снижению выбросов парниковых газов, улучшению качества воздуха и уменьшению зависимости от традиционного топлива. Крист Лейшкалнс также отметил, что интерес к программе остается высоким. Уже в первые недели после запуска нового этапа поддержки было подано большое количество заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе. Эксперт уверен, что в ближайшие годы спрос на электромобили будет только расти, а государственная поддержка поможет этому процессу развиваться быстрее. Напомним, что жители Латвии могут подавать заявки на участие в новой программе поддержки приобретения электромобилей. Размер поддержки может составлять от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от категории транспортного средства и условий участия. Более подробная информация опубликована на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алысе Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Мы всегда считаем дни до наступления Нового года, заметили? Но никогда не считаем дни до окончания лета. Наверное, потому что первое – это радость, это ожидание праздника, а второе, скорее, имеет слегка грустные оттенки. 5 августа на календаре уже. Привет вам, наши замечательные слушатели. В любимом городе полдень и на радио «Алиса Плюс» начинается прямой эфир. В течение 3 часов, помимо музыки, будут звучать ваши поздравления, будут звучать ваши приветы. Становитесь частью программы. Добрые слова найдутся для каждого, и для каждого найдется что-то особенное в плане музыкального сопровождения. Звоните 654-25-00 или присылайте сообщение, в этом вы активны уже до начала программы. Номер для отправки сообщений 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: Самое первое, сегодня мы отправим в город Ливаны. С города Ливаны сегодня мы начнем наш праздничный маршрут. А в городе Ливаны поздравим сегодня Дарину, любимую внученьку. Дариночка, вас поздравляет ваша бабушка Оля. Сегодня в вашей жизни очередной праздничный день. День рождения, личный, особенный, важный праздник, важный день. Дарина, пожелание от бабушки. С днем рождения, моя милая. Желаю тебе следовать дорогой счастья и удачи, превращая каждую мечту в реальность, а каждый день жизни в замечательный праздник своей души. Дорогая, пусть твое сердце искренне любит, а судьба всегда тебя приятно удивляет.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
0: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: День рождения, юбилей, юбилейная дата сегодня в жизни Эдуарда Борисенока. Эдуард.

Родные все, конечно же, их много. Сегодня вас поздравляют. Пожелания от жены и детей. 75 – это дата. Пройдено много путей. Жизнь разноцветна, богата. Много хороших людей. Много событий прекрасных тебе пережить удалось. Было и горе, и счастье. Все, что хотел ты, сбылось. Пусть впереди будет радость. Бог тебе здоровье дает. И наслаждение, и сладость. В сердце весна пусть цветет. Пожелания от родных, мы к ним присоединяемся. Эдуард от всей души с юбилеем!

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
8: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
10: В эфире программа поздравлений.
11: Пожалуй, еще раз сегодня посетим город Ливаны и Дубовскую Дариночку. Порадуем еще одним поздравлением. Дарина, дядя Федор и тетя Вера поздравляют. Дорогая наша Дариночка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Ты талантливая, смелая, веселая, добрая, открытая. Желаем тебе оставаться такой всегда. Пусть у тебя появится больше возможностей попробовать себя в чем-то новом и проявить себя своими умениями. Желаем тебе упорства, любви, счастья, здоровья и классных людей рядом. С днем рождения. И мы желаем того же и от всей души присоединяемся к этим пожеланиям.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Дорогую подругу Риту Васильеву Клигула с днем рождения. Рита, вас поздравляет ваша подруга Фаина, моя дорогая, с днем рождения. Знаешь, с годами все больше понимаешь, как редко встречаются те самые настоящие люди. И я очень счастлива, что в моей жизни есть ты. От всего сердца желаю крепкого здоровья, душевного покоя и как можно больше светлых, спокойных и радостных дней. Пусть рядом будут любимые люди. Пусть в доме будет уют, а в сердце тепло и уверенность, что ты любима и всем нужна. Обнимаю тебя крепко. Пусть жизнь и дальше будет к тебе благосклонна. С днем рождения! С днем рождения, Рита, и от нас самые-самые искренние добрые.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Коллектив кабинета номер 10. В полном составе от души Ирену Римину сегодня поздравляет с днем рождения. Иреночка на целый год стала сегодня в этот августовский летний день счастливее. Дорогая, поздравляем тебя с днем рождения. От всего сердца пожелаем тебе только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит тебе только положительные эмоции. Здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают, а только пребывают волшебным образом. Хорошей и цвети с каждым днем все больше и больше. Кайфуй от самой себя. Проживай лучшую жизнь, получай от нее лишь удовольствие. Желаем тебе простого женского счастья и тепла. И мы тоже присоединимся к этим замечательным, на мой взгляд, словам. Ирена, с днем рождения!

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
6: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
7: В этом году юбиляр Эдуард Борисенок. Каждый год, Эдуард, мы поздравляем вас с очередным праздником в вашей жизни. Но сегодня дата особенная. Еще добавлю пожеланий сегодняшнему значимому, торжественному, особенному дню от дочери Ирены и ее семьи. Пожелание: дорогой папа, судьба тебе сегодня подарила почетную дату – 75 лет. Это уже само по себе достижение. В каждом возрасте есть свои преимущества, и жизнь прекрасна. В твои 75 можно уже не спешить, оглянуться назад, посмотреть с надеждой вперед и насладиться настоящим моментом. Здоровья тебе, океан энергии, сил, бодрости и оптимизма. Замечательно сказано, Иреночка, мы присоединяемся к вашим пожеланиям. И с радостью присоединимся к пожеланиям Кристины. Эдуард поздравляет вас, Кристина, 75 – это возраст прекрасный. Путь, что прожит тобой, не напрасно. Столько забот, столько добрых побед, столько счастливых и памятных лет. Пусть не иссякнет тепло твоих глаз. Счастье приходит к тебе каждый раз. Пусть будет сердце спокойно всегда, не огорчают тебя никогда. Пусть каждый день дарит радость и свет, крепкое здоровье на множество лет. Пусть окружают любовь, доброта и исполняется снова мечта.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: мое богатство.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Ваши музыкальные просьбы не нуждаются в каком-то дополнительном с моей стороны сопровождении словесном. Я их просто по мере поступления стараюсь исполнять. Сергей Славянский, «Спелая вишня», «Райчик» для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую сестричку Анну Шевичихину поздравляют сестры Анечкова. Родная, поздравляем тебя с днем рождения, дорогая наша. Пусть этот день будет не поводом считать годы, а поводом радоваться всему хорошему, что есть в жизни. Желаем тебе крепкого здоровья, сестричка, душевного спокойствия, сил, хорошего настроения. Пусть каждый день приносит хоть маленькую, но настоящую радость. Добрую встречу, улыбку близких, теплые слова или луч солнца за окном. Пусть рядом всегда будут любящие люди, а в доме твоем, как всегда, тепло и уютно. В сердце живут мир, надежда и любовь. Обнимаем тебя крепко, будь счастлива, наша родная. С днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: В новый час перешагнули мы. Новый час начался на студийных. Сегодня 5 августа на календаре. Вспоминайте, может быть, в окружении у кого-то случился сегодня праздник, произошло какое-то замечательное событие, с чем надо непременно поздравить. Можно придумать сегодня, вот, например, взять да придумать какое-то событие праздничное и из года в год 5 августа его праздновать. Будет у вас свой личный праздник, помимо дней рождений, конечно же. Или отправить привет, пару добрых слов, какую-то особенную музыкальную композицию и тем самым порадовать кого-то, поднять настроение. 654-2530. Звоните, что-нибудь вместе придумаем. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.
2: Хотелось чаще улыбаться.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Каждый раз, ну почти, за редким-редким исключением, каждый раз в программе поздравлений есть добрый привет, и повод к нему тоже имеется, для Тони. Тонечка, и сегодняшний день тоже не станет исключением. Есть привет, есть повод к нему, день разглядывания горизонта. А вдруг там что-то именно на горизонте для вас предназначено. Например, с алыми парусами для вас плывет там на горизонте где-то далеко корабль, все приближаясь и приближаясь. А вдруг, Тонечка, наше воображение иногда нуждается в том, чтобы его выгулили, скажем так. А где же его выгуливать, как не на горизонте, который, как известно, воображаемая линия. Так что фантазируйте, мечтайте о чем угодно. Но только о добром, конечно же, и пусть все сбывается, воплощается, реализуется.
2: Сюжет.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Vasaras dišpirkumu finālā izpārdošana, veikalos kurši, cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Нам в Евроаптеке важно быть реальным.

0: мозговых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: Микрорайон Эспланада. Когда-то этот микрорайон в Даугавпилсе назывался Черемушки. И многие об этом помнят, знают. Так вот, на Эспланаду в Черемушки мы отправляем привет музыкальный, конечно же. Своим друзьям Михаил шлет привет, выбрав композицию Тополиный пух. Иван.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Добавим еще пожелания Эдуарду Борисенку. Эдуард, с юбилеем вас поздравляет ваша племянница Жанна. Семья ее присоединяется. Юбилей. Две волшебных цифры. В них свой шарм, свой богатый опыт, свои радости, свои рифы, что забудется и что будет помниться. Мы желаем всегда помнить доброе, помнить светлое и волшебное. Пусть печали уходят скорыми, а счастливое будет вне времени. А мы всегда больше всего и крепче всего помним о самом счастливом, о самых счастливых днях. Их было немало и будет еще немало. Эдуард, с юбилеем!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Алису Маленкович сегодня поздравляют родные с днем рождения. Нет, не с днем рождения, с юбилеем 15. Это красивый юбилей в жизни Алисы. Алиса, от мамы с папой поздравления. Доченька, поздравляем тебя с этим важным днем, с твоим 15-летием. Это время новых мечтаний, первых настоящих решений и красивых стремлений. Желаем тебе мудрости, чтобы отличить настоящее от пустого. Легкости, чтобы каждый день дарил радость. И силы, чтобы пройти путь, который ты сама выберешь. Будь здорова, счастлива и свободна в своих желаниях. Мы всегда рядом, чтобы поддержать и обнять. Любим тебя всей душой. Алиса, с 15-летием. Родители, с праздником. С днем рождения дочери.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Спасибо, что помогаете мне составлять плейлист этих трех часов. И следующей песней, которая выйдет в эфир, будет Андрей Губин «Девушки как звезды». За это благодарю наших слушательниц Марину и Милану. Захотелось девчонкам послушать эту композицию. Ничего против нее.

0: Программа поздравлений.
1: Готовясь озвучить очередное поздравление, я всегда думаю о том, и это важно. Главное, чтобы человек, кому адресовано поздравление, обязательно услышал добрые слова пожеланий. Виталия Малецкого буду поздравлять. Виталий, поздравлять буду от имени ваших друзей. Валерий, Максим поздравляют. Пусть и грянуло отнюдь не 18, но это, безусловно, не беда. Года мужчины – мудрость и богатство. Была б душа чиста и молода. Здоровье, друг, и миллион без сдачи. Да будет вечно жаркой твоя кровь. Пускай тебе сопутствует удача и светит бесконечная любовь. С рождением, дорогой! На белом свете, где б ни был ты, хоть рядом, хоть далек, пока друзья живут на этой же планете, ты никогда не будешь одинок. Виталий, с юбилеем, светлых дорог и крепкого здоровья!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Хотелось бы послушать песню из репертуара Гарика Сукачева. Любую я доверяю вашему выбору. А вот я бы не доверяла на вашем месте моему выбору. А вдруг что-нибудь не то? А вдруг что-нибудь не так? Хорошего дня, Гарик Сукачев. Все чересчур для вас в эфире.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 2014. festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
8: Программа поздравлений.

0: большой каблук.
1: Программа поздравлений.
2: Анечка Шветихина сегодня тоже в праздничном настроении, принимает поздравления, в том числе и в эфире Алис Плюс. Анна, еще одно для вас у меня имеется. От Ингриды пожелание. От души поздравляю с днем рождения, пишет Ингрида. Добрая, отзывчивая, искренняя, замечательная, внимательная, щедрая. Анечка, это все про тебя. Оставайся таким же добрым человеком. Желаю здоровья, благополучия, любви семьи и уважения знакомых. От рады сердца и радости души.
3: Напоила ночь росою травы, над рекою стелется туман.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Летний, жаркий, солнечный привет отправим мы сейчас в Колумбский пансионат. Адресован музыкальный привет сегодня исключительно прекрасным работницам прачечной. Девчонки позаботились о том, чтобы настроение у вас зашкаливало сегодня. Аркадий шлет привет вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 3 часа, это много или мало? Почему-то у меня в переделанном вот в таком формате звучит эта песенка про 5 минут в голове. Доброго дня всем еще раз в начале нового третьего часа, и фактически третий час на часах и третьего часа нашей сегодняшней встречи. Доброго дня, наши замечательные слушатели. Целый час. С одной стороны, это много, действительно, с другой стороны, мало, когда минуты, секунды бегут не догнать. И есть еще, тем не менее, время и для поздравлений, и для ваших приветов, и для ваших, конечно же, музыкальных просьб тоже время найдется. Присоединяйтесь звонком 654-2500. Присоединяйтесь сообщением. Для этого у нас площадки Viber и WhatsApp в полную силу трудятся. Номер 2020-1016 для сообщений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Не знаю, может быть, в песне у Терлеевой «Солнце больше не греет», но сегодня в Даугавпилсе греет оно вовсю. Жарит, я бы даже сказала, употребив именно этот глагол. До 30 градусов сегодня прогреется воздух, согласно прогнозу синоптиков. На термометре по ту сторону окна вполне возможно уже такая температура. У меня здесь в студии комфортно, при кондиционере комфортная температура. Но на солнце, возможно, по ту сторону окошка будет и более 30 по ощущениям. Как там ощущается? Те, кто на улице, расскажите мне, что там по ощущениям, потому что я 30 градусов здесь в студии, ну, никак не ощущаю. Продолжаю после длинного такого предшествия поздравлению следующему о погоде. Пожелания добавлю сегодняшнему дню еще Эдуарду Борисенку с юбилеем. Родные, поздравляет Эдуард, а я вас предупреждала, что поздравлений будет много. Поздравления от Янины Борисенок с пожеланиями, чтобы здоровье было крепким, сердце спокойным, настроение ровным, светлым, радости от общения, от простых мелочей, которые делают каждый день теплее. Пусть жизнь идет ровно, приятно, и рядом всегда будут те, кто дорог вашему сердцу. И еще одно поздравление, Эдуард, тоже для вас. Анна Титович поздравляет. Тоже в первую очередь желает, чтобы здоровье держалось крепко, настроение не подводило, а каждый день приносил что-то радостное. Оставаться в движении, в круге родных и любимых людей, в ясных мыслях и уверенности в завтрашнем дне.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства

0: свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Спасибо, хочу сказать я нашим слушателям за то, что напоминаете нам о праздниках профессиональных. А то о государственных-то мы не забываем, да? А профессиональные как-то остаются у нас зачастую в тени. Поэтому еще раз спасибо о том, что напомнили. А сегодня ведь замечательный праздник. И многие к этому празднику хоть каким-то образом имеют отношение. Сегодня день железнодорожника в Латвии отмечается. И всех тех, кто имеет отношение, всех тех, кто выбрал свой путь, связанный с железной дорогой, мы поздравляем с профессиональным праздником, с вашим профессиональным праздником, с Днем железнодорожника. Спасибо вам за ваш очень нужный, нелегкий труд. На вас держится, можно сказать, вся дорога. Пусть ваша жизнь тоже будет ровной, спокойной, стабильной, как рельсы. И пусть удачные дни будут такими же частыми,

как шпалы на рельсах. Здоровья крепкого вам и вашим семьям. Исполняю просьбу наших слушательниц, которые мне и напомнили об этом замечательном событии. Ярослав Сумишевский, «Белые туманы» в эфире.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
2: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Алисы Маленкович. Алиса сегодня в праздничном настроении по поводу юбилея своего. 15 лет чудесные встречает Алиса. Тетя Илона поздравляет любимую племянницу вас с 15-летием, с пожеланиями, чтобы в жизни всегда оставалось место сказки, какой бы взрослой ты ни была. Пусть чудеса окружают, радуют и случаются в твоей жизни. Будь самой красивой, нежной, доброй и счастливой. С юбилеем, родная!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление, адресовано поздравление Ирене Нестратовой. Иреночка, коллеги желают вам просто быть счастливой по максимуму. И выбран особенный музыкальный подарок. Песня в исполнении Интерсобусолиса звучит для вас. «Веди меня».

0: программа поздравлений.
1: Любимой мамочке Наталье Василевской. Наташенька, вам привет от дочери Юли. Просто привет с определенной музыкальной композицией. И не надо больше ничего. Здесь все есть. И забота, и слова любви.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Пора добавить ритма эфиру. Исполняю еще одну музыкальную, конечно же, просьбу. И песня в исполнении Ирины Аллегровой. Кому какая разница? Ирина Аллегрова умеет ритм прибавить с мест в карьер.

0: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: ВТЛом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.dieten или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta Band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: Мою любимую мамочку, дочь Валентина, поздравляет с днем рождения. Конечно же, с пожеланиями крепкого здоровья. Пусть каждый новый день приносит новые силы и энергию для любимых дел, а радость наполняет сердце и счастье окружает со всех сторон.

0: Программа поздравлений.
1: И на еще одну музыкальную просьбу. У меня, конечно же, есть время. Рок-острова, ничего не говори. В эфире.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А теперь с чувством перевыполненного долга искренне могу пожелать вам хорошего продолжения летнего августовского прекрасного дня. А тех, кто сегодня в праздничном настроении, еще раз с праздником, просто будьте по-своему счастливы и берегите своих любимых. А с остальным мы как-нибудь точно справимся. Еще раз хорошего дня, спасибо за отлично проведенные 3 часа и замечательного нам всем летнего вечера. Пока, услышимся.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Коварные схемы мошенников могут быть самыми неожиданными. И теперь они не только представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и служб доставки. Появился и другой, не менее опасный способ обмана, когда злоумышленники сначала завоевывают доверие человека, а уже потом просят деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности, которые напоминают, жертвой романтического мошенничества может стать абсолютно любой человек. Поэтому важно помнить, что мошенники в данном случае никогда не начинают общение с просьбы о деньгах. Сначала они могут неделями или даже месяцами проявлять заботу, внимание и выстраивать доверительные отношения. Особенно осторожными стоит быть, если новый знакомый очень быстро говорит о сильных чувствах, но постоянно находит причины не встречаться лично. Если спустя какое-то время проявляются просьбы перевести деньги, оплатить билет, лечение, помочь с временными трудностями или выгодными инвестициями, это серьезный повод насторожиться. Не рассказывайте малознакомым людям личную информацию, не отправляйте фотографии документов и не сообщайте банковские данные. И если появились сомнения, обсудите ситуацию с близкими. Взгляд со стороны нередко помогает вовремя распознать обман. И помните, мошенники играют не только на доверчивости, но и на человеческих эмоциях. Именно поэтому попасться на такую схему, увы, может каждый. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите не только свои деньги, но и свое доверие.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет малооблачно и достаточно жарко. Воздух прогреется до плюс 30 градусов. Даже в ночные часы температура не опустится ниже отметки плюс 20. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision.

0: посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелос прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелос ЛВ.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер 1, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругеля утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет малооблачно и достаточно жарко. Воздух прогреется до плюс 30 градусов. Даже в ночные часы температура не опустится ниже отметки плюс 20. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
9: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
10: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
11: Все лучше, чем кажется.
12: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 2014.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dizozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dizozlsmezhi.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругеля утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет малооблачно и достаточно жарко. Воздух прогреется до плюс 30 градусов. Даже в ночные часы температура не опустится ниже отметки плюс 20. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc!
3: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija.

0: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

засвете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

собрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет малооблачно и достаточно жарко. Воздух прогреется до плюс 30 градусов. Даже в ночные часы температура не опустится ниже отметки плюс 20. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину, сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я проснусь с другой, если будешь ты с другой.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Потом с глазами полными надежды я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?